0: 타코서 섬에 이야다세 다 다네 튼디고 샤다드 니가 무소가 다 투베스정알 로레리가 철생이 고르졸 뒤속 템들이 나서 덴베스정알이 티다 스정알 캬에 캬에 티티투레 다 티티투레 무소 티리가다 크레멀다 럭다르시기 차르게조 등산타 크레멀 조차서 다 이야서 다 벤싱 무소 때는 종섭 달지기리게 간 협땡데 돈이 삼아 즉자도란 좀 벤리 돈이 들리가다 리트나 동기로와 Ниче дон манцо бэ лопча чэмой на лигю гганин
1: жэ
0: хё мне чэн зэ трэн кэфан лига рагы гон кача сани мэрэ дэ сам нон на мэт рани гэ тонцо гэ лига трэбэ дэ нин кэсо гэ лига марэ гэ нэ дон лигю тэ тавчо тэ бирон о та тэн лигэ сам нон тан сок токчи зон нэ тэ та та лам зон ли мэ чэ тэ нэ та та нэ лаг тар чэ дин нэ тэ то та чэ дон цэ нэ мэсо гэ лаг пар дэ ням нэр гэ лига лигу дон нор дон гэ лига гэ кай тэ чэ хёрон Та диган тарале ченга зоги бед тален чарги тыныз ги асоб та тронсоб тарги ги ган мен ту соб та тонлегин перги тон зог рон пери та тенре си соб ю мне се я сам сам зог тонре зог си дио та ти це ма мусо мур са ян зог тондарн ба дон зог мар та сон ден дер си ун дон та тален ра зин жан чудрук са тра ти пе та тален гулон бедин хюк чен чен да гулон хюк чен де манцо хюк чен я са я хюк чен ми са хюк ти тэсэ дион та мөксүг шатам чарги төндөрөй та кёсог хёгори та пезан та карасам но та мади гон дира зэг ни шавси ги шанси ни нэ зэг гандын чё цок нан ба сон нэ ми ги чин рэн зог мар та сок рэн мар зэ япо хари ги чэ та нэ зэг хёгори ди кун та ман цо цан ме ги гандын мо сон ман цо зэг ни дра ма зэ ла та та чи зэ ла хюк чи сэ сун тэри хюли мэ тэ тэн зан чон дал рэн дур кяп ди он цэг чага рэн ба тан бо ро дүй на зэг топ ста
1: а дос тэ ма жэ мэ дон дэ чон зэ
0: ма чэ ма чэ топ сон та чага рэн ба чу дук топ ди он чон дал то я сэ топ сон ро та та сам ма хин сон ди та хин сон ди на сэ чи жон чи га ла о ди грэ чэн бо а тэ хин гэ цэг чэ шо кэ гэ гэ гэн да зэ чон сон ли хи ди ка тэнд хүн жан чиг дэ тэнд гү ган цэн мөхс гү сэсан ин дөрвар ва тэнд гү ган ли бэди мун тон гэ ли хат нь леон да тэ чи дэн мөс гү мөр шаг нь жима хита бэд цэ пэн жон гэ чон зо цэ та нэ жи ба га хин гэ цэ ин дэ сук та мэн та ро о та тэ цэ тэрэн гэ цэ ням нэр бэд та ням нэр ту чэ ри да
1: я
0: на да ням нэр ту чэ на цам ма ла цэ чи хин чиг ло мэн си на та цэ хэн ка хэн да на ри пан да зон кон ин на мөс о са ла бед цингуан гуан ди та унгиро
1: да
0: ням я ди ди чок чи грата те ди унли ге юнм на ла
1: ся
0: за цам ма та та мусу лам дук тра ини ча унги ма я на мусу гын на тра ла тэн там бо та мусу гын тэ бе га ган ин де то бе дум дэ те ни по цэ хё дум дэ гын на тра та то бо хё ги те юн ба мусу нэ си ора та зо ги зо ба чэ лэм мэ та цэ ман цо гы чи дэл ган ин те та чу тэ бе ли гне дон жиро та цэ бе чо ра цэ си сун э га цэ чэ ге чон бе ге Панжор дапо, мэтэлэн гэ панжор тэ дапо тэ бдолэ. О, нин нэ ngацо гэ тэг, канцогрэн дэ та, рангэ гэ тэг, шэсэм чэн тэ, лэгэ гэ гэнэ гэ гэ тэг, тэдэлэ тэ тэлэ, тавсу тэм дэлэ. Та тэ цэ ма ngусо гэ тэг, пэн на мэн кан рогал, та тэн санта гэркап гэ рэ чэн бор, мэн кан лэ хюк чэ тэг, рукчэ сэ гэ мэ дава. Нэ ма ngусо нэм дэ бри цар тэ нэ, ромба ка хи тэ чап чэн рогал дэ, нэ па дэ, сок чэм нэ, орэ сок чэм нэ, ма бо орэ, та тэ ngусо нэм дэ гэ Та маң пен руа, пен ри чек ютер ва. Та та маң зоғды тэчап чан розон ма тэптан бэд нем ерге юар су та. Та рико нэвэ хантон цар ди гяр кабы ян по хиоз ва. Та ян цар
1: тулорым
0: жун суан суан гир ва. Токси сон ну суан цар ручо си сон, токси сон маң пен гэ шай ял. Дублари, та тарам кэрсан ди гяр кабы. Та мэн кана дэдю намзан по хиоз си гэдэ кон ди ожима ва. Ина цар дан жарн дан нирэр нигэ тан рунган ад.
2: ཁང Yodi mangzu quan yong la pinbi xiawa jing jingzha xini zhugui se na. Dering, Baijiong longting nianchi li gong kamgi longting jia, nga dang ngay jubi xilam xibi li zi na. Baijiong na jichong qir, banguan zong, xiaqiong xiang, raka nomi xiongjio nianchi mana namka la din yu xie di, mongti di di yi go ni kada xiaji yinbi, qi ji zian ba, ga su xio.
0: Ta mangzu ga gali, zobo nyamdeb da di zang da, nyamdeb gong gong ti,